0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Сегодня, в День России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Сегодня, в День России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Скоростных магистралей в Челябинской области в ближайшее время не появится. Об этом заявил глава Уралуправтодора Евгений Куркин. По его словам, на федеральных трассах региона пока нет участков, соответствующих требованиям для повышения лимита до 110 км в час. Сейчас ведомство сосредоточено на анализе транспортных потоков после открытия трассы М-12. Это поможет определить приоритеты для расширения и модернизации дорог М-5 и Иртыш и подъезда к Екатеринбургу. С января по апрель 2026 года южноуральцы оформили ипотеку на 32 миллиарда рублей, почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщает Уральское главное управление Центрального банка. Число кредитов выросло на 68% до 9 тысяч. Доля льготной семейной ипотеки сокращается из-за ужесточения условий с февраля и снижения рыночных ставок. Часть покупателей переложилась на вторичное жилье. За тот же период запуск новых проектов увеличился на 4%, а объем строящейся жилой площади на 1 мая вырос на 14% и превысил 1,5 миллиона квадратных метров. В Челябинске возобновит работу закрывшееся минувшей весной Кота-кафе. Как сообщает Пчела-Ньюс, заведение сменит адрес и наименование. Теперь оно будет называться Кота-феи и расположится на проспекте Победы 315. Выпить кофе и пообщаться с пушистыми сотрудниками кафе челябинцы смогут с 20 июня. Время работы Кота-кафе с 11 утра до 9 часов вечера. Напомню, раньше кафе называлось Кота-фей и работало на улице Евтеева. Но у помещения сменился собственник, поэтому заведение пришлось закрыться. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: На Радио 100 прогноз погоды на эту пятницу, 12 июня. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 22 градуса.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Прогулка по зоопарку и творческая встреча с Татьяной Придеиной. Куда сходить в выходные? В 11 утра субботы проект «Айда со мной» приглашает отправиться в Челябинский зоопарк в качестве исследователей. Участников ждет обзорная экскурсия и знакомство с профессией кипера, сотрудника, который ухаживает за животными. Также на экскурсии можно будет узнать, плюется ли альпака, как пеликаны проявляют свое доброе расположение к рабочим, умеют ли белые медведи обращаться со шваброй и многое другое. Завершится мероприятие тематическим мастер-классом для детей. Необходима предварительная регистрация в сообществе «Айда со мной» ВКонтакте для лиц старше 6 лет. В час дня в публичной библиотеке можно посетить проект «Генеральная репетиция» с балериной, народной артисткой России Татьяной Придеиной. Продолжает пресс-секретарь библиотеки Азиза Аишева.
2: 13 июня в час дня приглашаем всех желающих стать участниками открытого подкаста «Генеральная репетиция в публичке». В каждом выпуске мы беседуем с теми, кто создает магию сцены здесь и сейчас, с режиссерами и актерами местных театров. В центре внимания окажутся спектакли 17-го международного фестиваля балета в честь Екатерины Максимовой. Гостями интервью станут народная артистка России, прима-балерина и педагог-репетитор Челябинского театра оперы и балета Татьяна Придеина, а также лауреаты международных конкурсов Дарья Демченко и Александр Кочетков, солисты этого же театра. Регистрация на мероприятие не требуется, вход по читательскому билету.
1: Для лиц старше 6 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума о взаимодействии США согласован по основным пунктам. Он отметил, что противоречивая позиция Вашингтона всегда вызывала сбои в процессе урегулирования, передает РИА Новости. Ранее дипломат назвал спекулятивными утверждения президента США Дональда Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения, подчеркнув, что еще ничего окончательно не согласовано. Вашингтон за последнюю пару месяцев не раз менял свою позицию, неоднократно нарушая режим прекращения огня. В четверг Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По его словам, это может произойти в Европе в присутствии вице-президента США Джей Ди Венса. В Быстринском округе Камчатки ищут волонтера, который отправился на поиски охотника, пропавшего осенью прошлого года, и не вернулся. Добровольцы, отправившиеся искать охотника, разделились и пошли в разные стороны. Один из них потерялся без компаса, средств связи и навигации. В зону поисков вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями, к которым в селе Эсса присоединятся местные спасатели, полицейские и волонтеры. Длинные выходные начались в России. Граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня, так как День России в этом году выпадает на пятницу. До этого россияне отдыхали 3 дня подряд с 1 по 3 мая в связи с празднованием Дня весны и труда, а также с 9 по 11 мая, когда в стране отмечали День Победы. В этом году длинных выходных больше не будет, однако 4 ноября россиян ждет еще один дополнительный нерабочий день в честь Дня народного единства. Власти Шри-Ланки ведут переговоры с российским банком для упрощения платежной системы. Обсуждение направлено на решение проблем с оплатой для российских туристов с помощью национальной платежной системы Lanka Pay, передает РИА Новости. Замминистра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма страны выразил уверенность, что в скором времени решится вопрос для облегчения жизни туристов и шри-ланкийских студентов. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент, папа – за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В мае два театральных состава отправились в большое путешествие по маршрутам Владивосток-Москва и Севастополь-Москва, запустив всероссийский проект «Театральный поезд» к 150-летию Союза театральных деятелей России. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Путешествие объединяет регионы и демонстрирует богатство театрального искусства страны. 16 июня театральный поезд прибудет в Челябинск. Он привезет коллективы из Кургана, Шадринска, Тобольска, Тюмени. Челябинский ЖД вокзал станет главной площадкой фестиваля. Здесь и спектакли, и выставка, посвященная истории Союза театральных деятелей, и удивительные мастер-классы по песочной живописи. Кроме того, южноуральцев ждут спектакли разных жанров, которые покажут на крупнейших сценах города.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: На радио 100 прогноз погоды на эту пятницу, 12 июня. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 22 градуса.
1: Радио 100. 100 FM.

ิดนึง

ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982

0: сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Please now just this once dance, baby. Ну же, прошу, хоть раз, станцуй, милый. Песня вышла в 2023 году и стала одним из главных треков альбома Reasonable Woman. В отличие от многих хитов Sia о преодолении трудностей и внутренней силе, здесь певица показывает свою уязвимую сторону. Это история о человеке, который не боится признаться в том, что нуждается в тепле, поддержке и близости.

0: come now, do this just for me. I don't ask for much. Give me love, give me love, give me love, baby. Давай же, сделай это для меня. Я не прошу многого. Дай мне любви, милый. Главная тема песни – эмоциональная потребность в другом человеке. Сия не говорит о грандиозной любви или драматическом романе. Скорее, это честное признание. Каждому из нас иногда нужен кто-то рядом, чтобы справиться с одиночеством. Музыкально композиция начинается очень камерно и постепенно развивается в мощную поп-балладу с характерным эмоциональным вокалом Сия. Многие критики отмечали, что именно искренность делает эту песню особенно близкой слушателям. You don't wanna fight for me, but babe, that's what I need. Ты не хочешь бороться за меня, но, милый, это то, что мне нужно. Please now, just this once, fight for me, baby. Пожалуйста, хоть раз поборись за меня, милый. Give Me Love стала одной из самых личных работ певицы последних лет. Это песня о том, что даже самые сильные люди иногда нуждаются в поддержке. И в этом нет слабости. Наоборот, в этом есть честность и смелость. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем России. Жители Челябинской области во все времена вносили огромный вклад в укрепление суверенитета страны и ее независимости, отметил глава региона. День России на Южном Урале отметят с размахом. Запланированы праздничные концерты с выступлениями лучших коллективов, мастер-классы, квесты и акции. Центральным событием станет этнофестиваль «Аркаим», который пройдет в одноименном музее-заповеднике. Из-за затяжных дождей в Сатке усилили контроль за уровнем воды в водоемах. Все гидротехнические сооружения Саткинского округа работают в режиме пропуска летнего дождевого паводка, сообщили в местной администрации. 10 июня состоялось заседание противопаводковой комиссии. Мониторинг уровней водохранилищ проводят 4 раза в сутки. На данный момент подтеплений нигде не зафиксировано. Ситуацию держат на контроле. Из международного аэропорта имени Курчатова в Челябинске отправился первый в этом сезоне прямой рейс до грузинского города Батуми. Перевозчик планирует выполнять регулярные рейсы на курорт Аджари в течение всего летнего сезона. Вылеты из Челябинска запланированы по четвергам в 3:25 и по понедельникам в 4:45, обратные рейсы из Батуми по средам в 21:25 и по воскресеньям в 20 ровно. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь ожидается и гроза. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: 16 июня на вокзал Челябинска прибывает театральный поезд с творческими коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы превратить перроны в живую сцену. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Главной площадкой станет сам ЖД-вокзал. Здесь будут представлены спектакли и выставка, посвященная Союзу театральных деятелей России, и мастер-классы по песочной живописи от детского театра «Песка и теней» «Скоробей». Новый художественный театр покажет поэтический спектакль о Сергее Есенине. Через стихи о родине и любви артист проведет зрителя по судьбе поэта, раскрывая глубину и силу его дара. А вечером театр кукол имени Вольховского устроит уличное волшебство «Куклы в городе Че» на сцене летнего театра в парке Гагарина. Дымовые эффекты, барабаны, ходули и огромные куклы превратят городское пространство в завораживающее представление. Приходите для того, чтобы удивляться, смеяться и верить в чудо.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Вы слушаете «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сэм Смит, I'm not the only one на радио 100. Челябинске 11:14. У микрофона я, Оля Деева. Ну что, друзья, долгожданные выходные наступили. Главное на этой неделе не запутаться во днях. Сегодня пятница, напоминаю, 12 июня. Отмечаем День России. Поздравляю вас с этим праздником. Ну и, конечно же, желаю вам хорошего отдыха под звуки музыки высшей пробы. В мировом бестселлере в этом часе Скотт Маккензи у нас прозвучит. The Sound of San Francisco. А в Кавервилле сейчас услышим Dual Sessions и кавер на композицию Джейсона Мраза «I'm Yours».
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: На радио 100 прогноз погоды на эту пятницу, 12 июня. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза. Ветер с северной от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 22 градуса.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Амика Монтана, Memories of the Seas. Какое красивое название, друзья. Переводится название как «Воспоминания о морях». Надеюсь, что эта композиция вам пришлась по душе. А мы продолжаем нашу музыкальную пятницу. Сегодня выходной, это значит, что у нас в эфире будет звучать рубрика «Челябинск пешком». Вторую неделю подряд к нам в гости приходит орнитолог Георгий Кравченко. На прошлой неделе он рассказывал нам об экскурсиях, которые проводят в Челябинске. На этой неделе мы решили поговорить о пернатых обитателях Южного Урала. Георгий сегодня нам расскажет, какие птицы у нас водятся и где в окрестностях города можно встретить пеликанов. Все подробности в 11:45. Из музыки прямо сейчас рубрика «Summertime», а в ней Астрид Жильберта.
1: «Summertime» на радио 100.

0: День России. Телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Ровно неделю назад к нам в гости приходил Георгий Кравченко, орнитолог, который проводит экскурсии у нас в Челябинске, знакомит всех желающих с обитателями пернатыми, которые живут у нас в городе. Сегодня мы продолжим и об этих самых обитателях поговорим уже подробнее. Георгий, здравствуйте!
3: Добрый день!
1: Челябинск пешком.
0: Давайте с самых звонких, с самых красиво поющих начнем. Вот какой-нибудь своеобразный рейтинг птиц, которые у нас живут, которые поют красивее всех.
3: В этом рейтинге на первом месте будет соловей, общепризнанный самый классный певец. Соловьи у нас водятся в парках, если их особо сильно не стараются благоустроить. То есть соловей — это такая птичка, у которой место обитания в залежи каких-то упавших веток, трава, крапива. Вот соловьи обитают в таких местах.
0: Внизу?
3: Да, то есть они наземно гнездящиеся птицы, им нужно, чтобы темно было, еще какие-нибудь шипы росли, чтобы туда не лезли хищники.
0: А поют они уже на деревьях?

0: Вверх.
1: Поют из кустов обычно, их не видно, как правило.
0: Они... А потом, вот они замолчат, почему?
1: Смотрите, в чем вообще пение птицы, его смысл в том, что самец привлекает таким образом самку.
0: Только самец красиво
1: поет. Это самец, да, почти всегда у птиц поют только самцы, и он еще других самцов как бы прогоняет со своей территории. Поскольку самка уже привлечена, через пару-тройку недель они вместе построили гнездо, самку он посадил на яйца, да, чтобы она насиживала, если
0: и
1: он будет петь...
0: И песни закончились.
1: Да, все, хватит.
0: Все.
2: Челябинск пешком.
0: Хорошо, давайте дальше по нашему топу пройдемся, кто еще красиво поет.
1: Вот Варакушка, один из наших любимых, скажем так, певцов, и они вот уже замолчали. Эта птица не только красиво поет, но он еще и красивый на внешний вид. Это такой, вообще-то, родственник соловья с ярко-синей грудью и оранжевым пятнышком, мы его называем звездой. То есть синяя грудь с красной звездой посередине, как Супермен получается. Любимец всех экскурсантов, но вот, к сожалению, все, они замолчали. Уже сидят на яйцах за гнездами. Это, наверное, второе место я поставлю. А дальше пошли всякие наши вот эти МСП, маленькие серенькие птички, камышовки обязательно. Камышовки поют обычно фрагментами песен других птиц. То есть они...
0: Передразнивают.
1: Они, да, это называется пересмешничество у птиц. Mm-hmm. Нельзя не упомянуть скворца.
0: Так.
1: То есть это любимец всех садоводов. Скворечники развешивали не зря. Он тоже пересмешник. Но почему я его сразу, да, не включил в рейтинг? Потому что я их не так часто вижу. Это все-таки птица, ну, не городская. Они обычно где-то на окраинах городов к полям. Есть такой вид птицы – зяблик. Латинское название – фрингилла, что значит «холостяк». А, кстати, русское название «зяблик» взялось из того, что они прилетают в зябкую погоду. Вот в апреле они прилетают, самцы, начинают очень активно петь. И 3 недели они тут проводят без самок. Вот поэтому так их и назвали, что холостяки. Они за это время делят территорию своими песнями. Иногда они еще и когти в ход пускают, то есть дерутся. Потом уже самки прилетают, участок гнездовой уже у самца есть, все, он его застолбил. Они начинают строить вместе гнездо, и все, там уже начинается семейная жизнь.
2: Челябинск пешком.
0: Недавно буквально кто-то из моих знакомых задал вопрос, полушуточный, а вот птицы, которые улетают в теплые страны, зачем они возвращаются, если и там хорошо?
1: Хороший вопрос. Ну, смотрите, если бы все улетели туда и предпочли бы там остаться, там бы слишком было плотно по птицам, да, и корма бы на всех не хватило, и мест.
0: Они это понимают, да? Подсознательно чувствуют?
1: Видимо, чувствуют. У птиц есть такое явление у некоторых видов, как хоминг, то есть тяга к местам, где они родились. Не все птицы хомингом обладают, некоторые просто кочуют каждый раз, выбирая место для гнездования по наличию корма. И, например, вот если взять какой-нибудь крайний север, там, где уже полярный день, да, с точки зрения человека просто жуть какая-то, там комары, мошка, а для птиц же это просто край изобилия еды, как в супермаркете, то есть насекомых полным-полно, световой день длиннющий. То есть птенцов можно пичкать-пичкать насекомыми, они на протеиновом корме растут очень быстро.
0: А птицы кочуют в одни и те же места каждый год?
1: Некоторые птицы, если их окольцевать, если вот по нашему городскому бору пройтись, я знаю, что вот за 4 года ведения экскурсии в этом кусте, например, должен петь Варакушка, в этом и в этом. 5-й год уже пошел, хожу и убеждаюсь. Если бы они были окольцованы, я уверен, что это прямо те же самые птицы, те же самые пары.
0: А сколько птички в среднем живут?
1: От размера зависит вообще, вот средняя продолжительность жизни всех вот этих наших мелких птиц, типа синицы и воробья, и соразмерных с ними, это около 2-3 лет, но это среднее, надо понимать. Если его держать, например, дома в идеальных условиях и кормить, то он может и 15-12 лет прожить. Самая старая птица, известная науке, это самка альбатроса по кличке Виздом, она где-то в северных морях гнездится, ученые ее окольцевали в детстве на гнезде и следят за ней. Ей 70 с чем-то лет, и она до сих пор гнездится. Последнее упоминание, которое я видел о ней, было датировано 23-м годом, по-моему.
2: Челябинск пешком.
0: Георгий, еще один вопрос, пока у нас есть с вами эфирное время. Я слышала о том, что цапли у нас есть в районе Каштака, да? Где-то они там гнездятся.
1: Цапля – обычный вид.
0: Если я не вру, но это большие, красивые птицы.
1: Да, да.
0: Вот если хочется чего-то зрелищного людям, да, ну прям что-то вот такое, которое мы не видим каждый день, куда податься?
1: А, есть у нас, например, заказник Дангузлы не так далеко от Челябинска под Копейском. Там можно вот увидеть много разных интересных видов. И если знать места, то бонусом для вас может оказаться встреча с кудрявым пеликаном. То есть у нас в области реально есть гнездовая колония кудрявых пеликанов, то они летают с болота Дангузлы до озера Курлады. Нужно знать, просто если ты приедешь туда, это болото, заросшее тростником, ты там ничего не увидишь. То есть нужно брать с собой гида. Нужно брать с собой, да.
0: Хорошо, вот мы и подошли к главному. Во-первых, вам спасибо большое за интересный рассказ. Во-вторых, друзья, вы уже понимаете, что Георгий водит экскурсии. Вы можете его найти в социальных сетях легко, Георгий Кравченко, и вместе с ним исследовать вот этот вот пернатый мир в нашем городе Челябинске. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
2: Челябинск пешком.
3: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Weekend News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Число пострадавших при попадании беспилотника в дом в Татарстане выросло до 4. Они госпитализированы в Нижнекамскую центральную районную больницу. Об этом в МАКС сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. По его данным, состояние троих удовлетворительное, с острой реакцией на стресс. Они находятся под наблюдением врачей. У 4-го пациента осколочное ранение. Он переводится в хирургию. Как ранее сообщал глава региона Рустам Миниханов, сегодня утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион республики. Один беспилотник попал в жилой дом. Ударом также подверглись предприятия. На местах работают все службы, производственные процессы не остановлены. Российские власти уточнят требования к автобусным перевозкам детей, в том числе в части разработки дополнительных конструкций безопасности внутри салона. Это следует из утвержденного правительством документа, с которым ознакомилось агентство ТАСС. Вместе с этим необходимо обеспечить соответствие автобусов установленным стандартам. Совершенствование требований коснется в том числе международных и междугородних перевозок, организованных групп, перевозки детей и перевозки школьными автобусами, отмечается в документе. Прямые рейсы Аэрофлота на Шри-Ланку из Москвы будут возобновлены в начале октября. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки в разговоре с РИА Новости на полях туристического форума «Путешествуй в Москве». Чиновник подчеркнул, что приостановка прямых перелетов привела к снижению туристического потока на остров. Флагманская японская ракета H-3 с 6 микроспутниками вышла на орбиту. Старт стал первым для ракет этого типа за последние полгода. В числе полезной нагрузки на борту находится аппарат для дистанционного зондирования Земли, а также спутник, предназначенный для тестирования перспективных технологий сбора космического мусора. О погоде на завтра. В субботу в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Амберто Тутси и Моника Белуччи, «Ти Амо» на Радио 100. В Челябинске 12 часов 13 минут. С вами в эфире я, Оля Деева. Ну что, друзья, если вы заскучали, то у меня для вас хорошие новости. Хочу подарить пригласительные билеты кому-то из вас на спектакль «Невероятное путешествие барона Мюнхгаузена», который состоится 16 июня в Челябинском театре «Кукол». Спектакль пройдет в рамках всероссийского проекта «Театральный поезд». О нем мы рассказывали вам на протяжении всего вчерашнего дня. Это постановка Тюменского театра «Кукол». Если хотите сходить, то, во-первых, заходите к нам в группу ВКонтакте. Пост об этом мероприятии закреплен на стене. Читайте и изучайте условия. Ну и ждите середины этого часа. В эфире я задам вам вопрос, на который нужно будет правильно ответить под постом в нашей группе ВКонтакте. Главное — успеть первым. Вернемся к музыке. В мировом бестселлере Дэл Шеннон в этом часе будет звучать «Runaway», а в кавер-вире сейчас Пейри Рибейро, «The Other Champions».
1: Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

0: Plain White звучат на радио 100, Челябинске 12:30. Ну что, друзья, обещала радовать вас подарками. Обещание выполняю. Напоминаю, что в нашей группе во ВКонтакте мы дарим вам пригласительные билеты на спектакль, который называется «Невероятное путешествие барона Мюнхгаузена». Пройдет он в Челябинском театре «Кукол» 16 июня. Так вот, если хотите сходить, то вам нужно будет сейчас правильно ответить на вопрос, а ваш ответ написать под постом в нашей группе во ВКонтакте. Вопрос простой. Существовал ли настоящий барон Мюнхгаузен? И если да, то кто это был? Ну что, друзья, кто успеет ответить первым, тому подарю билеты с огромным удовольствием. Но это еще не все. Продолжаю держать вас в курсе событий, которые происходят в нашем эфире. С недавних пор у нас выходит новая рубрика, называется она «Культурный код». Это развернутое интервью с разными интересными собеседниками из культурной сферы. И сегодня в гости придет директор музея «Аркаим» Юрий Сергеевич Макуров. Дело в том, что сейчас проходит областной фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов на «Аркаиме». Про это наш гость тоже расскажет. Ну и кроме того, в целом узнаете много интересного про «Аркаим». Культурный код прозвучит в 12:45. А прямо сейчас о погоде на завтра вам расскажу. В эту субботу будет облачно с прояснением, возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер подует с северо-востока со скоростью 3,8 метра в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 11, плюс 13 градусов. Завтра днем будет до 21 тепла.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на радио Стон.
1: Страна городов, русский Стоунхендж, место силы. Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник Аркаим активно принимает гостей с мая по сентябрь. С 12 по 14 июня пройдет областной фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов. И в этом году он пройдет под девизом «Связь времен, связь народов». В гостях в студии «Радио 100» директор музея Аркаим Юрий Макуров. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Аркаим – это не просто площадка, это уникальный археологический памятник. Как вы считаете, каково значение проведения этнофестиваля

0: фестиваля именно на этом месте, на месте городов.
1: Музей-заповедник Аркаим, он предлагает нашим посетителям не только знания по эпохе бронзы, к которым, собственно, страна городов и относится, но и по всем другим культурным пластам Южного Урала. Вот знаете, когда Геннадий Борисович Данович еще создавал заповедник, его концепцией было показывать не только страну городов, но и, допустим, ранний Железный век, эпоху Средневековья и новое время тоже Южного Урала, которое связано, безусловно, там, с казачеством в первую очередь. И поэтому, имея на Аркаиме такую богатую площадку с музеем, с реконструкциями археологическими, с подлинными объектами, это вот у нас мельница уникальная, последняя на Южном Урале, и дом и усадьба оренбургского казака, вот именно на базе вот этих подлинных объектов наши мероприятия проходят. Мне кажется, именно это в первую очередь отличает фестивали на Аркаиме, то, что они проходят на вот таких аутентичных подлинных площадках.
0: Ежегодно праздник объединяет более 5000 зрителей, и это уже 19-й по счету фестиваль. Чем в этом году планируете удивлять?
1: У нас будет очень насыщенная программа, она пройдет с 12 по 14 число. Основная программа у нас будет 13 июня, и 12 и 13 у нас будут и мастер-классы, и концерты, и театр. Будут очень интересные гости. У нас вот, допустим, таким хедлайнером нашего мероприятия можно назвать мужской архиерейский хор «Аксиос», который известен сейчас уже на всю Россию. Будет концерт ансамбля казачьей песни «Станичники», это наши большие друзья из Магнитогорска, будет театр «Скоробей», ну и, конечно, будет аутентичная конкурсная программа, в которой, значит, наши гости, наши участники фестиваля, те, кто активно занимается этнографией и фольклором, представят свои номера. То есть все это можно будет посмотреть, послушать, ну а для аудитории такой больше семейной есть еще целая серия мастер-классов и гастрономической направленности, и направленности, связанные с костюмами. В общем, программа очень насыщена, и мне кажется, что она подойдет абсолютно всей аудитории, всем будет интересно, я уверен.
0: Вы сказали про хедлайнера, да, и вот мы находимся на музыкальной радиостанции, и, конечно, хочется опять погрузиться в музыку, как сердце любого фестиваля. Как вы вообще находите вот эти новые имена, и что объединяет этих исполнителей, или что должно объединять исполнителей?
1: Фестиваль у нас все-таки фольклорно-этнографический, поэтому главный критерий – это, конечно, такая, скажем, этничность исполнителей. Мы берем в программу те коллективы, которые в первую очередь, конечно, ориентированы на народные песни, на то, что традиционно исполняется и русским населением, и башкирским, и татарским населением. У нас же вот Урал такая многоэтничная территория, да? И, конечно, мы каждый год стараемся отбирать самые лучшие коллективы, которые именно, скажем так, в этнической направленности наиболее хорошо продвигаются. Но тут еще есть такой нюанс, что некоторых исполнителей нам приходится ждать, да, вот, потому что у всех хороших исполнителей довольно такая плотная, насыщенная программа. Ну и вот, например, тот же «Аксиос», на третий год нам только удалось их к себе позвать, потому что коллектив очень известный уже, и у них, конечно, расписано все очень надолго.
0: То есть можно поздравить зрителей, посетителей с этим вот победным ожиданием.
1: Да, мы сами очень ждем, сами хотим послушать.
0: Помимо музыки, какие активности помогают гостям лучше понять и погрузиться вот в эту этническую культуру, почувствовать эту связь времен, связь народов?
1: Несколько моментов. Первый момент – это сама территория музея-заповедника нам помогает погрузиться в прошлое, потому что, еще раз повторюсь, что это те объекты, которые у нас есть, это мельница и дом усадьбы оренбургского казака. Это такое, как бы, естественная такая авансцена всех наших событий. Потом, конечно, помимо музыкальной программы, у нас очень много разных мастер-классов будет. Это будет создание маски из глины, это плетение поясов, это мастер-классы по вязанию иглой. Одной иглой будет такой мастер-класс довольно интересный. Потом, конечно, уральская гастрономия сейчас очень активно продвигается, уральская кухня. И вот у нас будет, например, чайная дегустация на фестивале, будет гастропогружение с таким интересным названием «Хрен редьки не слаще». Это про традиционные напитки, которые, значит, на Южном Урале, значит, в 19-м, начале 20 века пили наши пращуры, да, сделаны из таких растений, которые вроде как пищу-то не очень употребляют, но тем не менее такая вот интересная вещь. Будут у нас еще спектакли, киносеансы. Мне кажется, у нас вот опубликована уже программа, на самом деле, несколько дней, как, и я думаю, что нашим гостям нужно просто открыть программу и посмотреть, какие события им будут наиболее интересны, потому что некоторые активности будут идти параллельно, допустим, концертная программа и мастер-классы. Все время работы фестиваля будет ярмарка мастеров работать, и 12 и 13 числа можно будет посмотреть, что вообще наши уральские мастера делают, ну и, конечно, привезти с собой какие-то памятные интересные сувениры. Поэтому самое главное нашим посетителям изучить программу и составить для себя какое-то расписание по площадкам.
0: Совершенно верно. Подготовиться основательно, чтобы ничего не пропустить. В следующем году будет юбилейный год, и хочется немножко заглянуть в будущее, узнать планы.
1: Юбилейный год, он будет и у фестиваля, это будет 20-й фестиваль, но не менее важно, что юбилейный год будет и у Аркаима, как у археологического открытия. 40-летие открытия поселения Аркаим, ну и, собственно, с этого открытия началась вся история нашего музея-заповедника. Конечно, мы будем готовить на следующий сезон какую-то такую особую программу. Возможно, это будет уклон в театральную сферу. Это то, что очень сильно пользуется спросом у наших посетителей. А на следующий год, я думаю, обязательно мы чем-нибудь хорошим удивим наших гостей.
0: Юрий Сергеевич, давайте пригласим слушателей Радио 100 на фестиваль.
1: Уважаемые слушатели, я с большим удовольствием приглашаю вас на Аркаим. 12 июня приезжайте к нам в гости. Погрузитесь в атмосферу подлинной этничности, аутентичности и обязательно посетите все наши площадки. Я уверяю, вас будет очень интересно и для взрослых, и для детей. Приезжайте.
0: Каждый год фестиваль – это настоящее событие, яркий, зрелищный. Он надолго запоминается и участникам, и зрителям. Благодарю вас за интервью и напомню, что в гостях в студии «Радио 100» был директор музея Аркаим Юрий Макуров. Интервью подготовлено при содействии Министерства культуры Челябинской области.
2: Культурный код на Радио 100.

0: Whitetown, Your Woman на Радио 100. Почти час дня в южноуральской столице. В завершении часа кофеин у нас прозвучит с песней «В поисках любви» «The Look of Love». А сразу после в эфир выйдут новости о происходящем в регионе. Подготовил выпуск Антон Образцов.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В парках Челябинска в День России проходят концерты. На праздничных площадках областной столицы сегодня организуют мастер-классы, творческие конкурсы, кинопоказы под открытым небом. Массовые мероприятия развернулись в Центральном парке имени Гагарина, городском саду имени Пушкина, саду Победы и парке Металлург. На пешеходной части улицы Кирова заработает большая игровая зона. В 15 часов там стартует фестиваль игр народов России. Глава города Алексей Ложкин вручил одаренным школьникам их первые паспорта. Участниками торжественной церемонии стали 20 активистов движения первых. Школьники смогли задать главе города вопросы о спорте, образовании и благоустройстве. Их интересовали бесплатные тренировки, новая школа самбо и воркаут-площадки. В Челябинской области в июле пройдет массовый забег «Марафон Карабаш». В нем примут участие порядка 2000 человек. Предстоит покорить разные дистанции – 500 метров до 45 километров. На старт выйдут как новички, так и профессиональные спортсмены. Отдельный маршрут предусмотрен для самых маленьких участников. О погоде на завтра. В субботу в Челябинске будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Jamiroquai, Runaway на радио 100. Челябинске 13 часов и 16 минут. Ну что, друзья, увидела интересную новость. Артисты театров озвучили детские сказки народов мира. Проект «Сказки большой страны» запустила «Золотая маска» и музыкальный сервис «Звук». Проект приурочили ко Дню России, а аудиосказки доступны в звуке. В записи приняли участие президент «Золотой маски» Владимир Машков и артисты театров. И, как сказали сами создатели этого проекта, задача не только подарить детям радость встречи с волшебным миром сказок, но и показать многообразие культур, которые составляют уникальную палитру России. А театр всегда был хранителем традиций и всегда отражал действительность. Как отметил Машков, театр выстраивает диалог между поколениями. Ну что ж, друзья, сказки — это прекрасно. А музыка еще лучше. Вернемся к ней. В мировом бестселлере послушаем Марвина Гея «What's Going On», а в рубрике «Кавервиль» сейчас Петти Ашер «Raindrops Keep Falling on My Head».
1: «Кавервиль» на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

right on. Right on.

Радіо 100 FM.

0: OMD Dream of Me на волне 100. 13.32 в Южноуральской столице. Продолжаем нашу музыкальную пятницу. Друзья, для вас мы подготовили афишу выходного дня. Соня Дегтярева, ее ведущая, взяла, как всегда, комментарии у организаторов. Поэтому сегодня они расскажут вам, какие интересные мероприятия можно посетить. В эту субботу будет. Послушайте и выберите, куда отправитесь. Из музыки скоро Шон Мендес будет. Но прежде расскажу вам о погоде на завтра. В эту субботу будет облачно с прояснением, возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер подует с северо-востока со скоростью 3,8 метра в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 11, плюс 13 градусов. Завтра днем будет до 21 тепла.
1: Вы слушаете «Радио 100».

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Прогулка по зоопарку и творческая встреча с Татьяной Придеиной. Куда сходить в выходные? В 11 утра субботы проект «Айда со мной» приглашает отправиться в Челябинский зоопарк в качестве исследователей. Участников ждет обзорная экскурсия и знакомство с профессией кипера, сотрудника, который ухаживает за животными. Также на экскурсии можно будет узнать, плюется ли альпака, как пеликаны проявляют свое

0: доброе расположение к рабочим, умеют ли белые медведи обращаться со шваброй и многое другое. Завершится мероприятие тематическим мастер-классом для детей. Необходима предварительная регистрация в сообществе «Айда со мной» ВКонтакте для лиц старше 6 лет. В час дня в публичной библиотеке можно посетить проект «Генеральная репетиция» с балериной и народной артисткой России Татьяной Придейной. Продолжает пресс-секретарь библиотеки Азиза Аишева.
1: 13 июня в час дня приглашаем всех желающих стать участниками открытого подкаста «Генеральная репетиция в публичке». В каждом выпуске мы беседуем с теми, кто создает магию сцены здесь и сейчас, с режиссерами и актерами местных театров. В центре внимания окажутся спектакли 17-го международного фестиваля балета в честь Екатерины Максимовой. Гостями интервью станут народная артистка России, прима-балерина и педагог-репетитор Челябинского театра оперы и балета Татьяна Придейна, а также лауреаты международных конкурсов Дарья Демченко и Александр Кочетков, солисты этого же театра. Регистрация на мероприятие не требуется, вход по читательскому билету.
0: Для лиц старше 6 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
2: Афиша выходного дня на радио 100.

0: Вангелис на Радио 100. Челябинске почти 2 часа дня. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас услышим Нэт Кинг Коул. Песня называется «Мона Лиза». А в следующий час начнем с новостей. О том, что происходит в мире, расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Свободная продажа топлива доступна на 9 автозаправочных станциях сети АТАН в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. В другой крупной сети АЗС полуострова ТЭС заправка ведется только по выданным QR-кодам. Напомню, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе. С 29 мая ограничения на продажу АИ-95 ввели в Крыму. Уже с 31 мая ограничения распространили и на АИ-92. При этом крупнейшие сети АЗС полуострова прекратили свободную продажу 95-го бензина. Отпуск велся только по талонам. Государственная автоматизированная система «Выборы 2.0» прошла масштабную тренировку и полностью готова к проведению единого дня голосования, который состоится в сентябре. Об этом отчитались на заседании Центра избиркома. Параллельно был расширен цифровой инструментарий. Кандидаты смогут открывать счета удаленно, а комиссии подписывать протоколы электронной подписью. Число компаний с использованием дистанционного электронного голосования и вовсе увеличится вдвое. В этом году ДЭК впервые будет применяться более чем на 800 выборах, не считая формирования нового созыва Госдумы. Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря первому публичному размещению акций SpaceX. Однако только на бумаге, отмечает издание «Вашингтон-Пост». В оценке состояния Маска учитывались опционы и акции, которые он получит в будущем при выполнении условий запуска компьютерных дата-центров в космосе и создания человеческого поселения на Марсе. Без учета этих акций активы Илона Маска составляют чуть меньше триллиона. Футболисты сборной Южной Кореи со счетом 2-1 победили национальную команду Чехии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Мексике, в Саапанане. Команды представляют группу А, где в матче открытия чемпионата мира мексиканская сборная со счетом 2-0 победила ЮАР. Чемпионат проходит в Мексике, Канаде и США в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие сразу 48 стран. Завершится чемпионат мира 19 июля. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, днем плюс 21. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
6: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Maroon 5, Nobody's Love на Радио 100. Челябинске 14 часов и 11 минут. С вами в эфире я, Оля Деева. Отмечаем сегодня День России, друзья. Давайте расскажу, какие мероприятия приурочены к этому дню. В парке имени Тищенко в Металлургическом районе сегодня семейные гуляния. В программе выступления творческих коллективов, аниматоры для детей и взрослых, а также будут раздавать флажки с флагом России. Кроме того, особый акцент организаторы решили сделать на городе мастеров. Там будут представлены ручные поделки, мастер-классы и творческие игры. Все это бесплатно для всех возрастов. А для тех, кто любит театр, новый художественный театр сегодня покажет постановку «Домик на окраине» по пьесе Алексея Арбузова. Это история о жизни и взрослении в непростые военные годы. Ну а мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере услышим Криса де Бурга «The Lady in Red», а в рубрике «Cover Wheel» сейчас Groovy Waters, Wicked Game.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Театральный поезд уже на следующей неделе прибывает в Челябинск с коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы подарить детям и взрослым лучшие постановки. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. В Театре кукол имени Вольховского покажут теплую историю дружбы «Умка». Моноспектакль про оборону Мюнхгаузена с видео, анимацией и театром теней, а также трогательный «Туман» о маленьком ежике. В Театре драмы имени Наума Орлова покажут музыкальную сказку «Бременские музыканты». Итальянские приключения под зажигательные диско-аранжировки легендарных хитов. Все эти истории о дружбе, приключениях и чудесах оживут 16 и 17 июня. Приходите всей семьей, чтобы вместе посмеяться, помечтать и вновь поверить в волшебство. Театральный поезд уже стучит колесами. Не пропустите свой вагон.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

entrer dans la lumière comme un insecte fou, respirer.

0: Roxette, I Think About You на радио 100, 12:30 в Челябинске. Друзья, в этом часе у нас выйдет рубрика Language Time. Каждую неделю ее ведущая Маша Полевщикова выбирает одну из композиций на иностранном языке, для вас ее переводит и рассказывает, о чем песня. Так мы ближе знакомимся с теми композициями, которые звучат на радио 100, начинаем понимать их смысл. И на этот раз выбор Маши пал на композицию от Сии, называется она «Give Me Love». «Дай мне любовь». Рубрика будет в эфире в 14:45. Перед этим много музыки. Скоро Тони Брэкстон и Бэйбифейс у нас прозвучат «Take it back». Но прежде расскажу вам о погоде на завтра. В эту субботу будет облачно с прояснением. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер подует с северо-востока со скоростью 3,8 метра в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 11, плюс 13 градусов. Завтра днем будет до 21 тепла.
1: Вы слушаете «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых.

0: You don't wanna dance with me, but babe, that's what I need. Ты не хочешь танцевать со мной, но, малыш, это то, что мне нужно.
1: Please now just this once. Dance, babe, dance, baby.
0: Please now just this once. Dance, babe, dance, baby. Ну же, прошу, хоть раз, станцуй, милый. Песня вышла в 2023 году и стала одним из главных треков альбома Reasonable Woman. В отличие от многих хитов Sia о преодолении трудностей и внутренней силе, здесь певица показывает свою уязвимую сторону. Это история о человеке, который не боится признаться в том, что нуждается в тепле, поддержке и близости.

0: come now, do this just for me. I don't ask for much. Give me love, give me love, give me love, baby. Давай же, сделай это для меня. Я не прошу многого. Дай мне любви, милый. Главная тема песни – эмоциональная потребность в другом человеке. Сия не говорит о грандиозной любви или драматическом романе. Скорее, это честное признание. Каждому из нас иногда нужен кто-то рядом, чтобы справиться с одиночеством. Музыкально композиция начинается очень камерно и постепенно развивается в мощную поп-балладу с характерным эмоциональным вокалом Сия. Многие критики отмечали, что именно искренность делает эту песню особенно близкой слушателям. You don't wanna fight for me, but babe, that's what I need. Ты не хочешь бороться за меня, но, милый, это то, что мне нужно. Please now, just this once, fight for me, baby. Пожалуйста, хоть раз поборись за меня, милый. Give Me Love стала одной из самых личных работ певицы последних лет. Это песня о том, что даже самые сильные люди иногда нуждаются в поддержке. И в этом нет слабости. Наоборот, в этом есть честность и смелость. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на Радио 100.

0: Композиция под названием «The Way I Am» прозвучала на Радио 100. А мы завершаем очередной музыкальный час. В Челябинске почти 3 дня. И в рубрике «Люкс Тайм» послушаем Жиро «All I Want».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. С 15 июня в Ленинском районе Челябинска изменят схему движения трамвая Челнока. Из-за капремонта путей на улице Дзержинского вагон будет ходить по укороченному маршруту от остановки Чистопольская до Зема. На участке от Зема до Харлова движение трамваев пока закрыто. Несмотря на сокращение маршрута, интервалы движения останутся прежними. Чтобы добраться до нужного места, можно пересесть на автобусы или воспользоваться компенсационным рейсом. В Саду Победы открылась фотовыставка «Сила в правде». Ее автор Сергей Коляскин, замдиректора Челябинского музея СВО, член Союза ветеранов спецназа ГРУ. В качестве фотографа работает в зоне СВО с 2022 года. 10 раз побывал в зоне спецоперации почти на всех участках фронта. На фотографиях открытой экспозиции представлены Донецк, Мариуполь, Волноваха, Авдеевка, Изюм, Херсон и другие города. Челябинский гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда» вошел в число претендентов на победу в Russian Traveler Awards. Открытое голосование за победителя продлится до 30 октября. Фестиваль проходит на набережной реки Миас в День города. Двухдневный праздник объединяет более 30 городских рестораторов, которые представляют блюда на локальной кухне. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рики Мартин и Кристина Агилера «Nobody wants to be lonely» — «Никто не хочет быть одинок» — переводится ее название. А мы продолжаем наш музыкальный эфир. Друзья, хочу напомнить вам о том, где можно слушать музыку высшей пробы, если нет радиоприемника. Загляните к нам на сайт radio100fm.ru, либо в группу ВКонтакте, либо, если у вас есть умная колонка, то Алиса всегда будет рада вам настроить волну 100% комфорта. Чтобы слушать любимые композиции, все способы хороши. Продолжим этим заниматься. В мировом бестселлере Элвис Пресли у нас прозвучит «It's Now or Never», а в Кавервилле сейчас Роза Касат «Apologize».
1: Кавервилль на радио 100.

0: since you've been away.
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Уже слышите стук колес. Театральный поезд вот-вот прибудет в Челябинск. Театральные коллективы из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени заполнят сцены города драмой, музыкой и смехом. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. В концертном зале имени Прокофьева прозвучат песни военных лет в исполнении Курганской филармонии. Нежная и суровая история на всю оставшуюся жизнь. В театре драмы на малой сцене развернется исповедь «Я буду жить». 5 раненых мужчин пытаются вернуть себя к жизни через тишину и цирковой фокус. На большой – музыкальная комедия «Донские рассказы» о женской независимости и казачьем юморе. Финальным аккордом станет монодрама Крейцерова «Соната» по Толстому. Исповедь – полное безумие надрыва и правды о любви. А днем 16 июня в Доме общественного собрания пройдет лекция об истории Союза театральных деятелей России с участием делегации из Тюмени. Приходите слушать, смотреть и чувствовать.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Beyoncé Rise Up на Радио 100. 15:30 в Челябинске. Друзья, в этом часе прозвучит рубрика «Челябинск пешком». Сегодня к нам в гости пришел Георгий Кравченко, орнитолог, и расскажет он нам о том, какие птицы водятся в Челябинске и в окрестностях, вплоть до самых экзотических. Рассказ очень интересный получился, поэтому рекомендую послушать. И, возможно, потом сходить на экскурсию. Рубрика будет в 15:45 в эфире. Перед этим музыка. Скоро Асаф Авидан, Lost Hers. Но прежде о погоде на завтра. В эту субботу будет облачно с прояснением, возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер подует с северо-востока со скоростью 3,8 метра в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 11, плюс 13 градусов. Завтра днем будет до 21 тепла.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Сегодня в День России. Телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Ровно неделю назад к нам в гости приходил Георгий Кравченко, орнитолог, который проводит экскурсии у нас в Челябинске, знакомит всех желающих с обитателями пернатыми, которые живут у нас в городе. Сегодня мы продолжим и об этих самых обитателях поговорим уже подробнее. Георгий, здравствуйте!
3: Добрый день!
1: Челябинск пешком.
0: Давайте с самых звонких, с самых красиво поющих начнем. Вот какой-нибудь своеобразный рейтинг птиц, которые у нас живут, которые поют красивее всех.
3: В этом рейтинге на первом месте будет соловей, общепризнанный самый классный певец. Соловьи у нас водятся в парках, если их особо сильно не стараются благоустроить. То есть соловей — это такая птичка, у которой место обитания — залежи каких-то упавших веток, трава, крапива. Вот соловьи обитают в таких местах.
0: Внизу?
3: Да, то есть они наземно гнездящиеся птицы, им нужно, чтобы темно было, еще какие-нибудь шипы росли, чтобы туда не лезли хищники.
0: А поют они уже на деревьях?
3: Поют из кустов обычно, их не видно, как правило.
0: А потом, вот они замолчат. Почему?
3: Смотрите, в чем вообще пение птицы. Его смысл в том, что самец привлекает таким образом самку.
0: Только самец красиво поет.
3: Это самец, да. Почти всегда у птиц поют только самцы. И он еще других самцов как бы прогоняет со своей территории. Поскольку самка уже привлечена, через пару-тройку недель они вместе построили гнездо. Самку он посадил на яйца, да, чтобы она насиживала. Если
0: и
3: он будет петь...
0: И закончились.
3: Да, все,
0: на
3: хватит.
0: Все.
1: Челябинск пешком.
0: Хорошо, давайте дальше по нашему топу пройдемся, кто еще красиво поет.
3: Вот Варакушка, один из наших любимых, скажем так, певцов, и они вот уже замолчали. Эта птица не только красиво поет, но он еще и красивый на внешний вид. Это такой, вообще-то, родственник соловья с ярко-синей грудью и оранжевым пятнышком, мы его называем звездой. То есть синяя грудь с красной звездой посередине, как Супермен получается. Любимец всех экскурсантов, но вот, к сожалению, все, они замолчали. Уже сидят на

0: на яйцах за гнездами. Это, наверное, на второе место я поставлю. А дальше пошли всякие наши вот эти МСП, маленькие серенькие птички, камышовки обязательно. Камышовки поют обычно фрагментами песен других птиц. То есть они...
1: Передразнивают.
0: Они, да, это называется пересмешничество у птиц. Mm-hmm. Нельзя не упомянуть скворца.
1: Так.
0: То есть это любимец всех садоводов. Скворечники развешивали не зря. Он тоже пересмешник. Но почему я его сразу, да, не включил в рейтинг? Потому что я их не так часто вижу. Это все-таки птица, ну, не городская. Они обычно где-то на окраинах городов, к полям. Есть такой вид птицы – зяблик. Латинское название – фрингилла, что значит «холостяк». А, кстати, русское название «зяблик» взялось из того, что они прилетают в зябкую погоду. Вот в апреле они прилетают, самцы, начинают очень активно петь. И 3 недели они тут проводят без самок. Вот поэтому так их и назвали, что холостяки. Они за это время делят территорию своими песнями, иногда они еще и когти в ход пускают, то есть дерутся. Потом уже самки прилетают, участок гнездовой уже у самца есть, все, он его застолбил, они начинают строить вместе гнездо, и все, там уже начинается семейная жизнь.
2: Челябинск пешком.
1: Недавно буквально кто-то из моих знакомых задал вопрос, полушуточный, а вот птицы, которые улетают в теплые страны, зачем они возвращаются, если и там хорошо?
0: Угу, хороший вопрос. Ну, смотрите, если бы все улетели туда и предпочли бы там остаться, там бы слишком было плотно по птицам, да, и корма бы на всех не хватило, и мест.
1: Они
0: там...
1: это понимают, да? Подсознательно, ну, чувствуют?
0: Видимо, чувствуют. У птиц есть такое явление у некоторых видов, как хоминг, то есть тяга к местам, где они родились. Не все птицы хомингом обладают, некоторые просто кочуют каждый раз, выбирая место для гнездования по наличию корма. И, например, вот если взять какой-нибудь крайний север, там, где уже полярный день, да, с точки зрения человека просто жуть какая-то, там комары, мошка, а для птиц же это просто край изобилия еды, как в супермаркете, то есть насекомых полным-полно, световой день длиннющий. То есть птенцов можно пичкать-пичкать насекомыми, они на протеиновом корме растут очень быстро.
1: А птицы кочуют в одни и те же места каждый год?
0: Некоторые птицы, если их окольцевать, если вот по нашему городскому бору пройтись, я знаю, что вот за 4 года ведения экскурсии в этом кусте, например, должен петь воракушка, в этом и в этом. 5-й год уже пошел, хожу и убеждаюсь. Если бы они были окольцованы, я уверен, что это прямо те же самые птицы, те же самые пары.
1: А сколько птички в среднем живут?
0: От размера зависит вообще. Вот средняя продолжительность жизни всех вот этих наших мелких птиц, типа синицы и воробья, и соразмерных с ними, это около 2-3 лет. Но это среднее, надо понимать. Если его держать, например, дома в идеальных условиях и кормить, то он может и 15-12 лет прожить. Самая старая птица, известная науке, это самка альбатроса по кличке Виздом. Она где-то в северных морях гнездится. Ученые ее окольцевали в детстве на гнезде и следят за ней. Ей 70 с чем-то лет, и она до сих пор гнездится. Последнее упоминание, которое я видел о ней, было датировано 23-м годом, по-моему.
2: Челябинск пешком.
1: Георгий, еще один вопрос, пока у нас есть с вами эфирное время. Я слышала о том, что цапли... У нас есть в районе Каштака, да, где-то они там гнездятся.
0: Цапля – обычный вид.
1: Если я не вру, но это большие, красивые птицы.
0: Да, да.
1: Вот если хочется чего-то зрелищного людям, да, ну прям что-то вот такое, которое мы не видим каждый день, куда податься?
0: А, есть у нас, например, заказник Дангузлы не так далеко от Челябинска под Копейском. Там можно вот увидеть много разных интересных видов. И если знать места, то бонусом для вас может оказаться встреча с кудрявым пеликаном. То есть у нас в области реально есть гнездовая колония кудрявых пеликанов, то они летают с болота Дангузлы до озера Курлады. Нужно знать, просто если ты приедешь туда, это болото, заросшее тростником, ты там ничего не увидишь. То есть нужно брать с собой гида. Нужно брать с собой, да.
1: Хорошо, вот мы и подошли к главному. Во-первых, вам спасибо большое за интересный рассказ. Во-вторых, друзья, вы уже понимаете, что Георгий водит экскурсии. Вы можете его найти в социальных сетях легко, Георгий Кравченко, и вместе с ним исследовать вот этот вот пернатый мир в нашем городе Челябинске. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
2: Челябинск пешком.

0: Grace Jones, I've seen that face before на Радио 100. Почти 16 часов в Челябинске. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь уже до следующей недели. Жду вас в понедельник с самого утра. Будем, как всегда, вместе вставать под звуки музыки высшей пробы. Ну а пока у вас целых несколько дней полноценных выходных, поэтому отдыхайте, бездельничайте, с удовольствием это делайте, занимайтесь любимыми делами. Желаю отличных выходных. А у нас в эфире рубрика «Люкс Тайм», а в ней Джек Джонсон «Банана Пэнкейкс».
1: «Люкс Тайм» на радио 100%.

0: until I see my face.
1: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
2: Театр не знает границ. 16 и 17 июня театральный поезд прибывает в Челябинск с коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы устроить праздник. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. А уже в ночь на 18 июня состав отправится дальше, в Екатеринбург. И вместе с ним поедут челябинские артисты из театра драмы, театра кукол и «Скоробея». Им предстоит выступить в Екатеринбурге и Перми. Два поезда проедут через 43 города страны по двум маршрутам – Владивосток-Москва и Севастополь-Москва. Кульминацией станет встреча двух составов на Киевском вокзале.
1: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
3: «Радио 100». 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.
3: Sunny

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Сегодня в День России. Телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Твой бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

jour en été. Passifleur. Chaudement et calmement.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

100. Радио 100. 100 FM. Люкс Тайм. На радио 100.